0: Душевное радио. Доброй ночи.
1: Всем привет! Мы группа «Фабрика». Слушайте нашу песню на Душевном радио.

плодить ненависть.

0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье.
0: Хочу быть вместе с ней.
1: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
0: Так бывает.
1: Счастье есть, его не может не быть.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: убытков. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Белоруссии начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает

0: любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
1: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
2: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Сохраняем память и строим новое. Специальная акция в комплексе «Минск-Мир» в честь Дня Победы. До конца мая для квартир, бизнес-апартаментов и коммерческих помещений рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Жизнь прекрасна. Живите в мире. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Президент накануне подписал директиву о практическом наполнении всепогодного и всестороннего сотрудничества по стратегического партнерства Беларуси с Китайской Народной Республикой. Как сообщает Белта, новый документ наполнил предыдущую директиву и зафиксировал следующий этап – максимально прикладных планов и задач по наращиванию белорусско-китайского взаимодействия на пятилетку. Вектором двустороннего взаимодействия определено укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение исторического памяти и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, участие в реализации на благо Беларуси глобальных инициатив Китая. В числе экономических приоритетов углубление промышленной и технологической кооперации, развитие торговой, инвестиционной и инновационной сфер. Стали известны подробности задержания агента литовских спецслужб сотрудниками КГБ. Детали накануне раскрыли на телеканале ОНТ. Как передает Белта, задержанным литовским агентом оказался мужчина по имени Мирослава Строцкис. Как заявил замначальника следственного управления КГБ Александр Тарасевич, агент собирал информацию в правоохранительной, военной и общественно-политической сферах, а также участвовал в проведении тайниковых операций по поддержанию агентурной связи представителей иностранной спецслужбы со своими агентами. Литовская спецслужба доводила до своих агентов задания, снабжала их средствами разведывательной деятельности, а также выплачивала материальное вознаграждение. Федерации профсоюзов рассказали, могут ли наказать работника за невыполненное поручение в мессенджере. По мнению юристов, использовать чаты в рабочих целях не запрещено, однако есть нюанс. Это законно при взаимном согласии сторон. Оптимально, если порядок их использования регламентирован внутренними правилами организации или же прописан в трудовом договоре, где четко указано взаимодействие. Зачастую использование в работе мессенджера в организации не регламентировано, при этом само приложение устанавливается на личных телефонах сотрудников. В Италии впервые поставили медицинский диагноз человеку, попавшему в зависимость от искусственного интеллекта. Зависимость выявили у 20-летней девушки, которая почти полностью прекратила контакты с реальным миром. Молодая итальянка так долго общалась с чат-ботом, что тот стал для нее источником безопасности. Алгоритм научился подстраиваться под эмоциональное состояние девушки и так превратился в ее друга. В итоге пациентка почти полностью прекратила контакты с реальным миром. Сейчас ею занимаются специалисты. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек,

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусьбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
6: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
10: Что это за...

0: уже утро, и в зале стало пусто. Тебе немного грустно, и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама.
2: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: почти лысые.
1: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех.
2: Так, я слегка запутался во времени и в пространстве.
3: Чего? Чего? Среда.
2: Да?
3: Да.
2: Чего-то я вообще выпал.
3: Я-то помню.
2: Вы... А что за песня была такая? Он вышел и упал на снег. Это ж Есенин, по-моему, да?
3: Ну да.
2: Там что такое? Он вышел и упал на снег. Вот это вот примерно мое
3: состояние. А зачем? А, примерно твое состояние.
2: Поесть,
3: тогда...
2: поесть снегу. Почему нет? Здрасте, доброго, бодрого, душевного абсолютно. На всю планету и на всю нашу любимую Беларусь. Вы правильно настроены. Топ-5 радиостанций Беларуси. Это душа. Надо же как-то. Душевная.
3: Но очень не хочется снега, тем не менее. Не надо.
2: А чё ты напрягся?
3: Не надо, середина мая, какой снег?
2: Не, ну я условно.
3: Все.
2: Я все. Мы начинаем бодрить это утро. Если кто-то где-то подупал в снег, вот, ну, образно, безусловно, мы приподнимем, мы носик оближем, мы сотрем со лба испарину. Я правильно все рассказываю?
3: Как. Ой, я надеюсь, что у вас сегодня не будет никакой испарины на лбу. Сегодня там расскажем, что гороскоп приготовил.
2: Да, у нас впереди гороскоп. Мы приветствуем всех, кто уже проснулся у нас в телеграм-чате. Огромная благодарность за то, что слышите нас. У нас режим тишины в телеграме с 11 вечера до 6 утра. И поэтому вы огромные красавцы и красавчики за то, что вы все дело соблюдаете, чтобы народ хотя бы поспал.
3: Ну, а так всем дробное утро.
2: Дробное обязательно, вон Антон уже написал. Да, и здесь вот именно в телеграме душевный радиочат. У нас очень классные тут ребята все. Мы ждем предложений по поводу утреннего хита. И небольшое нововведение. Пришла установочка, что мы слишком долго зависаем в эфире по гороскопу. Поэтому отныне мы гороскоп разбиваем на две части.
3: Ну,
2: а ты
3: хорошо.
2: Вот сейчас отмахнулся. Это тополиный пух?
3: Да, жара июль, какой-то пух летает.
2: А помнишь, когда ты смотрел фильм «Родня» с Бруно?
3: Да, конечно.
2: Когда он этому Иванушку: «Пух в июне!» Так, ребят, все, двигаемся вперед. Приглашаем вас с собой приходить к нам в наши соцсети. Смотрите нас на лайв-трансляции с нашего официального сайта душевнаярадио.бай и с нашего телеграма. Опять же, там вот видеочат, это лайв-трансляция. Ну и у ТикТоке. Привет.
3: Да, и не забывайте нам присылать песни. Уже присылают для музыкального батла. Музыкальный,
2: да,
3: батл в конце
2: только,
3: часа.
2: Только тебе.
3: Ну, это пока только. Ну, там Антошка прислали.
2: Меня не любят.
3: Нету песни Димон или что там?
2: Здрасте, я люблю тебя, Дима.
3: Ну, это все. Что еще?
2: И Дима Маликов. Погнали!

0: позитив.
1: Итак, друзья, нововведение у нас. Разбиваем гороскоп на две части. Первые 6 знаков, потом следующие 6 через пару песен. Ну, в принципе, достаточно толковое замечание со стороны нашего уважаемого руководителя. Давайте попробуем, что получится.
2: Ну, давайте.
1: Первая часть марлезонского балета. Давай.
2: Авен, начинаем с овнов, как обычно. С самого утра вам придется решать проблемы и заниматься неотложными делами. Достаточный уровень энергии поможет вам разобраться со всеми вопросами. И во второй половине дня можно будет немного расслабиться.
1: Немножечко, конечно. Тельцы в приоритете. У тельцов сегодня должны быть перспективные дела, которые в будущем принесут вам выгоду. Тельцы успех принесут. На блюдечке с голубой каемочкой. Не тратьте сегодня время на пустые разговоры. Сконцентрируйтесь на подготовке планов, оптимизации ваших ресурсов. Вот это вот интересная оптимизация ресурсов. Это брать из кошелька деньги, если они есть, и перекладывать в разные стопки.
2: А если нет? Как оптимизировать ресурсы?
1: Жданов,
2: как оптимальное должно быть количество денег?
1: Не умеешь любить, сиди, дружи.
2: Вот любить все, как раз я умею.
1: Все, что я тебе могу посоветовать.
2: В первой половине дня, близнецы, вам придется заниматься скучными и неинтересными делами, которые давно ждут своего часа. Вам необходимо следовать правилам, выполнять свои обязательства. Во второй половине дня звезды обещают полезные знакомства, которые подтолкнут вашу карьеру.
1: Понятно. Раки! 13 мая, кстати. Сегодня удачный день. Как дракам представится много возможностей и шансов упрочить свое профессиональное положение. Это прям на татуировку себе бить, потому что вот... Указание прям прямое к действию. И сделать шаг вперед по карьерной лестнице. Так что...
2: Прям написано, как делать, что делать.
1: И где делать, да, и Лев, почему.
2: Постарайтесь с самого утра заряжаться позитивом, поднимать себе настроение. От вашего настроя будет зависеть многое в этот день. Приготовьте что-то особенное на завтрак. Постепенно входите в рабочий ритм. Возможно, планы придется менять, но отнеситесь к этому как к новым возможностям.
1: У меня есть предложение, что-нибудь особенное этим утром. Печеный.
2: Печеночный.
1: Внутри лосося авокадо.
2: Ну, это
1: что?
2: Же, это же долго что-то делать, потом еще фигня какая-нибудь получится.
1: Духовой шкаф с искусственным интеллектом вам, да? Зачем?
2: Какой искусственный интеллект? Никакой искусственный интеллект не заменит.
1: Подожди, у меня шкаф духовой с искусственным интеллектом. Я уже 10 дней живу, ни разу не включал.
2: Так ты включи, спроси у него.
1: Я боюсь. Вдруг он мне начнет Пушкина читать под печеную курицу.
2: А ты у него спроси что-нибудь.
1: Ну что у него?
2: Ну там, когда Сталин, например.
1: Он же умнее меня. Я его включу, и все, жена зависит перед ним. Понимаешь?
2: Может, это и хорошо.
1: Нет. 13 мая, Дева, не спешите браться за работу, проведите утро комфортно, расслабленно. Также звезды советуют отложить начало новых сложных проектов. Сегодня у вас для этого недостаточно энергии. Сегодня девочки такие, знаешь, девы, которые любят всех. Да, я буду сидеть и не отсвечивать. Так, у меня все. Первые
2: все.
1: Три. Да, и у тебя?
2: Да.
1: Первые 6 знаков прошли. Следующие буквально через пару музыкальных произведений.
2: А потом еще 6, если настроение будет.
1: А где мы еще 6?
2: Наковыряем.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Итак, друзья, мы переходим во вторую часть гороскопных предсказаний. Итак, у нас следующие 6 знаков. Ну, дождались, кто-то возмущенно льет кофе на асфальт в нашу сторону. Почему? Как что? Ну, вот решили попробовать.
1: Все тут.
0: Сегодня в разделенном виде, да.
1: Весы.
0: Весы, поехали.
1: Переходим к весам. Сегодня, так, куда они поделись, утром вы будете рассеяны. Сосредоточиться, приступить к работе будет сложно. Звезды советуют назначать все важные дела и встречи на вторую половину дня, когда уровень энергии повысится. Не исключено, что вечером вы получите приятные известия и сюрпризы от любимых людей.
0: Слушай, мне кажется, весам очень сложно жить. Это же люди, которые постоянно все взвешивают, да? И поэтому им планировать поход в магазин надо где-то недели на две.
1: Может быть, они один раз взвешивают?
0: Нет.
1: Чего?
0: Ну, да, здрасте, нормальный человек взвешивает. Что это я? 18. А потом идет и полоскает мозг продавцу. Почему 2 грамма не хватает? Скорпионы, готовьтесь к напряженному дню.
1: Нет, да. Это неправда, тебе написали.
0: Че у тебя там? Правда?
1: Весы тут у
0: меня. Да я все видел. Скорпионы, готовьтесь к напряженному дню, когда придется быстро реагировать, менять планы, обстоятельства быстро меняются, и скорпионам нужно подстраиваться под них. Мне кажется, у скорпионов это такой вот день, который они постоянно будут, где я? Нет, вначале, кто я? Раз обстоятельства сменились,
1: кто
0: где
1: я? Скорпион.
0: Да. Почему меня кормят не тем, что я хочу? Ой, скорпион, сложный знак вообще, да?
1: В первой половине дня.
0: Наговорю себе на горб.
1: Стрельцы.
0: Да.
1: Вам придется быть активными, много перемещаться, общаться, решать накопившиеся вопросы. Не стоит ожидать большого прогресса в делах, но вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы. Общение с близкими придаст вам сил.
0: А как понять удовлетворение от работы?
1: Это когда ты такое сделал, такой смотришь.
0: Нет.
1: Такой.
0: Нет. Вот ты вообще предсказуемый. Это когда начальник выходит в open space и говорит: «Внимание, товарищи, удовлетворение!» И все, и от работы все довольны.
1: Лучше начальника вообще не видеть, и все. Вот это удовлетворение от работы.
0: Юра, привет!
1: Привет,
0: да. Интуиция сегодня у козерогов на высоком уровне, поэтому при принятии решений прислушивайтесь к ней, следуйте ее советам. Если она моргает лампочкой на вашей приборной панели, говорит: «Че ты едешь на эту работу? Позвони мужикам на душевное радио, завези их в баню».
1: Вот
0: Надо, козероги, надо слушать.
1: Прислушивайтесь.
0: Не стоит, плюс ко всему, сегодня козерогам использовать какой-то чужой опыт. От этого будет больше вреда, чем пользы.
1: Водолей. С чем-то придется расстаться. С чем-то. Ну, конечно, правильно, расстался. Все, что-то такое.
0: У нас расставание происходит постоянно.
1: Ну да, и встречи тоже.
0: Да. У меня кошка со мной расстается постоянно, как в последний раз. А я потом, видимо, ее расстраиваю, когда возвращаюсь.
1: Но перед этим, перед расставанием, подумайте дважды и примите верное решение. В этот день водолеи могут поменять свои планы или направления в работе, внести коррективы в свою деятельность. Кто-то из вашего окружения может сильно разочаровать своими поступками.
0: У меня кошка, наверное, думает, когда я уже этого кожаного выживу из себя. Потому что что она только не делает? Она уже дважды обрывала карниз. Вчера она меня укусила, сегодня нежно проводила и думает: все, наконец-то вышел, больше не вернется. А я, блин, каждый вечер назад, да? Рыбы, день начнется, рыбки, на негативной ноте, поэтому поднимайте себе настроение, входите в рабочий ритм постепенно, не спешите. А рыбы же они вообще всегда. Я тут на телеканал попал, там подземный, говорю, подводный.
1: Подземные рыбы?
0: Нет, подводный мир рыб. А-а-а. Они вообще никуда не торопятся.
1: Конечно.
0: Вот. Ваши интеллектуальные способности, рыбки, сегодня на высоком уровне. 8.45 в белорусской столице. Вот таков гороскоп сегодняшнего дня. Совсем скоро утренний батл, утренняя голосовалка. Ждем, надеемся, верим.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
4: Hola, soy Helen.
5: Hola, soy Cristina.
4: Y somos Bárbara. De nuestra...

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom Buy. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00. Душевное радио. Слушай свое.

0: Друзья наши, дорогие, на всех уголках планеты. Вот сейчас момент истины. Ох, разгоним облака над городом Минском, во всяком случае. Ну, это программа «Максимум». Два суперхита от двух, ну, так себе ведущих. Для того, чтобы выбрать, приходим к нам в Телеграм. Душевное радиочат. Мы начинаем.
1: Уйдет же. Уйдет.

0: Вот что не хватает сегодня. У кого не спрашиваю, у всех хмурое утро. Вот, пожалуйста, эту песню я спер сегодня у Санковича.
1: У кого это
0: ему предлагали?
1: У кого это спрашивал?
0: А вот спрашивал, у Сереги, например, спрашивал. Да. Говорит, в Гомеле хмуро, в Гродно хмуро.
1: Ясно.
0: Что такое?
2: People!
3: Кто это там рядом с диджеем? Руки прочь от диджея!
2: Да-да-да!
3: Перестаньте давать ему свои пластинки! Эй, диджей, все
2: Акулочка,
3: нормально!
2: Спасибо!
3: Слышишь, все
2: Акулочка,
3: нормально!
2: Спасибо!

0: Кислота какая-то.
1: Отличная кислота. Давай, давай, веселей. Ну, ребятки, выбор за вами. Приходим к нам в Телеграм и жмем за суперхит, но только за один.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Гроши на место – не роскошь, а ежедневная необходимость. Приобретайте выгодно. В комплексах «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска», «Вивальди» и «Минск Мир» специальное предложение до конца мая. При внесении 50% от первоначального взноса – 3 года рассрочки без увеличения цены. Машиноместо – не роскошь. Теперь вы это понимаете. Тогда звоните прямо сейчас. 7675.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В Беларуси в случае необходимости могут выявить хантавирус. Об этом в эфире Первого информационного рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров. По его словам, для диагностики заболевания в организациях Минздрава разработана собственная тест-система. Она позволяет выявлять вирус методом ПЦР в режиме реального времени. Хантавирус не новая угроза для Беларуси. Случаи заболевания этой инфекции регистрируются в нашей стране еще с 90-х годов. Хантавирус – семейство вирусов, которые в основном заражают мышевидных грызунов и в них же циркулируют. Чаще всего заражение происходит на дачах, во время сельхозработ или отдыха на природе. Специалисты советуют избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. Единый день депутата проходит в Минске сегодня. Жители города до 8 вечера могут прийти на прием в любую районную администрацию, вне зависимости от места проживания и без предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте мэрии. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Партизанском, Жукова и Дзержинского, на улицах Орловской, Притыцкого, Радиальной, Воупшасова, Кабушкина, на Тимирязева, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. В Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Реклама. Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
8: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
7: Когда мой кофе только заваривается.
8: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
9: Бодриссимо!
8: Шоу!
9: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
8: Бодриссимо!
10: Шоу! Мощный утренний адреналин.
9: Бодриссимо!
11: Утро будет.
12: Бодриссимо!
13: Так, все, надо включать форсаж, который всегда срабатывает. Никто меня не любит! Никому я не нужен!
14: Начинается.
13: Не начинается, а продолжается. Нет, у меня есть...
14: Ладно, началось еще в конце часа, да.
13: Здрасте, доброго утра, бодрого всем, музыкального всем.
14: Привет всем.
13: Без акулы, кислотный диджей всем.
14: Здрасте. Без акульева.
13: Без акульева. Это там, очень жду премьеру. Будет «Холоп 3». Видел трейлеры?
14: Нет? Не видел.
13: Ой, там вообще, там наворотили такого, да, там типа перенесут семью во времена Петра Первого.
14: А?
13: Вот это. И там такая мне понравилась фраза Хлобыстина. Почему акулу не по плану запустили? Там вот это. Я жду «Холоп 3». Вот сходили с женой на «Дьявол носит Прада», вторая часть. Что-то вообще мне не закатило. Да. Вот первое мне понравилось.
14: Первое классно,
13: первое,
14: конечно.
13: Да, действительно, они попытались там что-то сделать, но не прошло.
14: Франшиза не закатила.
13: Это а что я в таком хорошем настроении? Никто меня не любит!
14: А что тебе будет в плохом настроении? Нормально все.
13: Все, что нормально?
14: Че?
13: Значит, напоминаю, выбираем...
14: 33%, это треть. Ты представь себе, если масштабировать наше голосование, там сейчас 104
13: Жданов,
14: голоса.
13: Идите
14: если
13: в жоре.
14: Масштабировать, например, на 100 тысяч человек.
13: Еще раз скажу.
14: 104 тысячи человек, из них 33 тысячи за тебя.
13: Иди на охрану к Жоре, понял?
14: То есть ты так вот взял просто и

0: Жданов. Опять же, своровав с моего единственного предложения в Телеграме. Ладно, уже не единственного. Единственного, вы что, что? Вечно молодой, вечно пьяный, вообще не про меня. Ни молодой, ни пьяный. Дема Солнышко 67% набирает. Ай-яй-яй. Йоу!
1: Рядом с диджеем. Руки прочь.

0: это вот давай-давай, мы прокатили.
1: Ну, конечно, давай-давай. Что давать-то?
0: Между прочим, 14 лет ей было.
1: Ё-моё. А она говорит, давай.
0: Подожди, у меня еще не все ресурсы использованы. Значит, так. Я его сейчас... Вы сейчас поймете, вот у кого кнопка, тот и властелин колец. Я, вот у меня кнопка, я его вырубил. А если я скажу, что если сейчас акула кислотный диджей не победит, то тогда я ее сниму... Я ж музыкальный редактор душевного радио. Я ее снимаю с эфира на 2 месяца.
1: Отлично!
0: Не понял.
1: Ура!
0: Вы два месяца не будете слушать кислотный диджей.
1: Он и не снимет.
0: Ну и что? И ничего вообще. И все равно за демо солнышко. Не, ну конечно не сниму. Вы что, без этого?
1: Хочется солнца, хочется
0: ай, ну вот
1: тепла.
0: Это все. Вот, Жданов, я тебе всегда говорю.
1: Ну блин, ну ты, правда
0: ты
1: хочется.
0: Ты человек, который воспитанный топором.
1: Ну да.
0: Не, нету солнца, давайте солнце.
1: Да.
0: Ну хорошо, а я при... Хорошо, я приеду с рыбалки без рыбы. И чем ты будешь меня...
1: Давай рыбу.
0: Хорошо,
1: ты на рыбалку ездил.
0: How much is the fish?
1: Или куда, да.
0: How much is the fish будем слушать.
1: Шантажер, вон написали тебе. Ты меня называла.
0: Давай, 7, 10, 3, 4.
1: Шантажер.
0: Да нет, Саш. Хотя надо было. Санкович, причащение. Смотри, мне Елена Залужина написал. Причащение должностных полномочий. Аминь.
1: Причащение. Ой, Елена. Ой,
0: спасибо, Лен, повеселили. Так.
1: Ой, смешно.
0: Ну хорошо, а если я сниму на один день?
1: Если ты снимешь сейчас в прямом эфире
0: свой танец,
1: например.
0: Нет. Эй, ладно, шантажист, шантажер. Дема, солнышко в руках.
1: Шантажер, классное название вообще.
0: Надо писать песню однозначно. Дема, солнышко, хит номер один этого утра на волне душевного радио. Но я все равно расстроен. Хнык.
1: Да ладно.
0: Честно.
2: Подвести Машоу, подвести Машоу, подвести Машоу. Утро!

0: шоу!
1: Утка-фаст News!
2: Когда заходит главный инженер,
3: который вопросительно смотрит на тебя,
2: который уровня бог, и смотрит на тебя так, что как будто бы ты должен отдать ему всю свою зарплату за год вперед, я, естественно, начинаю нервничать, да. Ну что, погнали на новости. Так что, давай, у тебя две?
3: Да. Кофе спасает от СДВГ.
2: Ну, что такое СДВГ?
3: Ну, гиперактивность там вот эта вот вся. Когда ты не можешь сосредоточиться на одном деле, переключаешься на другое, потом на третье и так далее.
2: Это моя жизнь.
3: Ну вот.
2: Так и
3: вот,
2: что?
3: Кофе спасает от СДВГ. Ученые выяснили, что всего две чашки на несколько часов усиливают концентрацию и помогают сфокусироваться. В эксперименте участникам давали небольшую дозу кофеина, и уже через полчаса...
2: Все! Везите меня! Уже холодный, так?
3: Их мозг начинал лучше фильтровать шум, раздражители и бесконечное желание открывать рилсы. Эффект держался примерно 36 часов.
2: Нормальный эффект. Открывать рилсы.
3: Да, это на самом деле проявилось, когда появились рилсы.
2: Когда не можешь сфокусироваться, да?
3: Нет, оно проявилось очень сильно, когда человек открывает рилсы и не может из них вылезти. Вот он залипает, и все, просто сидит там часами, там смотрит.
2: Есть такие, да?
3: Да.
2: Больные люди.
3: Ну вот, надо лечить.
2: Ой.
3: Кофе спасает от СДВГ.
2: Да, и то есть
3: у нас когда кофе?
2: Вы. У нас никогда сегодня кофе.
3: Ну вот.
2: У нас там шторка в ванную. Ну, не знаю, насколько вам это было полезно. Я, помнится, где-то кто-то меня убедил, что две чашки в день. Кофе — это хорошо, это здорово для организма, клево и не опасно. И я вот свято следую именно этой рекомендации.
3: Ну, я читал 2-4.
2: Ага, 2,24 потом, да?
3: 2,4. Ну, тут чашки тоже разные. У меня тоже, знаешь, литровая дома стоит чашка.
2: Так а тут у нас какие, что не литровые?
3: А тут не написано.
2: Так, мы все боготворим наших девчонок. И правильно делаем. И без них мир вообще в никуда. Но, оказывается, городские птицы боятся женщин больше, чем мужиков. Прикинь?
3: Это они, конечно, напрасно.
2: Почему?
3: Мужики чаще голубей ловят.
2: Ну, понимаешь...
3: Вот у меня малой сидел, сын средний, сидел на скамейке.
2: На удочку ловил?
3: Сидел, смотрел на голубя. Потом встал, поймал его, да.
2: Нет, ну для чего ловят мужчины голубей? Для того, чтобы...
3: Пропитание, семью прокормить.
2: Нет, чтобы запустить их в небо перед любимой. А девочки именно, чтобы приготовить.
3: Там голубь не особенно лететь уже хочет, ему убежать бы куда-нибудь.
2: Главное, хорошо бросить. Птицы, которые живут в городах, хотя и не являются ручными, но разительно отличаются от своих собратьев, которые обитают в дикой природе. Таким птицам приходится сосуществовать с людьми. И недавно ученые обратили внимание на необычную особенность подобного сосуществования. Оказывается, пернатые городские гораздо больше боятся женщин, чем мужчин. То есть, если к птице подходит человек, она, увидев женщину, улетит куда скорее, чем если бы приближался мужчина. Прикольно. В ходе экспериментов подбирались мужчины и женщины одинакового роста, в одинаковой одежде, но голуби, воробьи, дрозды и прочее безошибочно определяли женщин и опасались. А, и спасались.
3: Главное
2: от них.
3: Главное не опасаться в этот момент, да?
2: Прикинь, они что-то знают. Они реально что-то...
3: А они в одинаковой одежде в какой? В юбках подходили или что?
2: Ну, я не знаю. Нет, ну, может быть, по цвету там. Но они определяли, что это мужчина, это женщина. И от девочек вообще прям со всех ног, я не знаю, убегали, улетали там у кого там что есть.
3: Разумные существа.
2: А, моя не слышит.
3: Да,
2: да, я вообще согласен.
1: Ука, фаст, ю.
3: Так, ну и сейчас
2: беги,
3: будем...
2: Лола, беги.
3: Сейчас будем тучи раздвигать
2: давай,
3: руками.
2: Давайте.
3: Исследователи из Италии доказали, что адепты БДСМ...
2: Жданов, ты вот уверен? А, дети в школе, ладно.
3: Давай. Да. Давай. А у нас вообще, кстати, у нас для взрослых радиостанция. Что-то такое.
2: Прям для взрослых?
3: Конечно.
2: У нас там прям написано. Да. Душевное радио для взрослых.
3: Да.
2: Ну, давай.
3: Так вот, адепты БДСМ,
2: да,
3: плеток, придушиваний и прочего жесткача в постели получают больше гормонов счастья, удовлетворены лучше.
2: Жесть.
3: И живут более яркую жизнь.
2: Нормально, бьет, значит, любит.
3: Ты знаешь, что, короче, была такая ситуация,
2: Жданов,
3: когда я по радио рассказывал
2: хочу
3: про то, что у нас празднуется день МАЗа, ну, завода нашего, Минского завода.
2: Ага.
3: И в этот же день был САДА. И получилось так, что день САДА и МАЗа. Вот.
2: Вообще не приемлемо.
3: При этом, если БДСМ практикует пара, то есть мужчина и женщина, Да, романтические отношения.
2: А можно практиковать это в одиночестве?
3: Ну, наверняка кто-нибудь практикует.
2: Жданов, я тебе что-то не знаю.
3: Наверняка кто-то практикует.
2: Нормально.
3: Просто с соседями.
2: А, соседи? Не, ну соседи можно.
3: Отношения крепнут, становятся более доверительными, бесконфликтными. Так. Эти люди испытывают меньшее число сексуальных проблем, лучше раскрываются как на работе, так и в обществе.
2: Нет,
3: у них попросту меньше барьеров в голове.
2: Я вот раскрылся так на работе абсолютно без этой дряни.
3: Ты по-другому раскрылся?
2: Вообще. Через доброту.
3: А как же говорят, там на телевидение попадают через постель, что?
2: Меня сколько не приглашали на телевидение, я всегда отказывался. На всякий случай.

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки вживую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Итак, друзья, мигом к нам все вперед. Да, 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Радиотерапия на волне душевного радио. Карты, вот кто лайв-трансляцию нашу смотрит.
2: Карты уже на месте.
1: Мы уже все в образе. Ты знаешь, добавляют как-то стать белый халат. Он еще почти еще и белый.
2: Если бы еще каждый второй не говорил нам, что мы повара... Вот это да. Было бы, да.
1: Мы повара вашего хорошего настроения. Так что обращайтесь, пока не лишнее будет напомнить, что наши люди на такси в булочную не ездят, но ходят в театр. Что может быть драматичнее истории любви великих людей? Только история великой любви Наполеона и Жозефины. Корсиканские страсти, парижские тайны, имперское величие в любовной драме «Наполеон и Жозефина». В концертном зале «Минск». Билеты ищем на сайте оператора Ticket.pro. И да пребудет с вами Наполеон и Жозефина.
2: Звучит мощно.
1: Я в ТикТоке уже девушку отправил на море. Ну, у меня было время, я провел такой приватный прием. Вот, и Мари отправляется на море, везет мне оттуда камень. Не на шею.
2: Я думал, Мари как-то раскрутила его на... Отправил девушку на море.
1: Не-не-не, я...
2: Нормально, жена сейчас слушает, наверное.
1: Нет, у меня уже сейчас кое-что получилось, но больше ничего нет. В карманах мухи гнезда вьют. Вот, итак, еще раз, радиотерапия, фирменная рубрика для того, чтобы вам помочь. Где это? Вы не знаете куда, чего, как, почему. А тут мы, у белых халаток и с картами Таро на руках. Вы дозваниваетесь, рассказываете непосредственно, ну, не то чтобы
2: свой вопрос.
1: На него мы можем ответить исключительно только. Либо да, либо нет.
2: А с этим знанием уже вы делаете, чего хотите.
1: Что хотите. И более того, если вдруг что-то пойдет не так, мы же будем успокаивать. Мы же будем выискивать что-нибудь хорошее в том, что плохое мы вам наговорим. И мы это обязательно найдем, потому что жизнь не бывает черно-белой. Она, вернее, либо черная, либо белая. Она всегда в смешанных красках, понимаете? Поэтому бояться нас не нужно. Ну как, нужно, но не всегда. В данный момент бояться не надо. И на все про все у нас, как правило, в эфире всего лишь 3 минуты, которые в данный момент и истекли. Поэтому напишите себе стикер на этот, на компьютер. Позвонить на радиотерапию душевного радио.
2: Вот написали, нет смелых позвонить. Ну вот, переживают люди. Переживать не надо. Звоните, да и все.
1: Переживать не надо, надо пережевывать. Особенно, когда да. Есть зубы. Погнали дальше в следующий музыкальный час.
0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Душевное радио. Слушай свое.

0: Время 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В Беларуси стартует неделя мероприятий ко Всемирному дню семьи. Всю неделю в каждом регионе пройдут акции и встречи, посвященные роли семейных ценностей в жизни белорусского общества. Специалисты нотариальной палаты проведут бесплатные консультации для многодетных и родителей детей-инвалидов. Женщинам, родившим более 5 детей, вручат орден матери. В стране фиксируются новые случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам под видом работников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Неизвестные представляются сотрудниками ведомства и требуют установить в жилье огнетушители. В случае отказа аферисты угрожают крупными штрафами. Главная цель – запугать жертву и заставить передать личные данные. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что спасатели не продают огнетушители, автономные пожарные извещатели и другие средства защиты. Международный союз современного пятиборья накануне снял ограничения с белорусов. Спортсмены и команды из нашей страны смогут выступать в национальной форме с флагом и гимном страны. На ближайшем этапе Кубка мира в Болгарии, который стартует сегодня, наши спортсмены будут соревноваться еще в нейтральном статусе. А начиная с этапа в Будапеште 9 июня, все ограничения снимут полностью. Амстердам стал первой в мире столицей, запретившей рекламу продуктов из мяса, а также товаров и услуг, при реализации которых используют ископаемое топливо. С 1 мая в столице Нидерландов такая реклама запрещена в общественных местах. Меры не действуют на частные магазины и СМИ. Запрет распространяется на товары и услуги, связанные с крупными выбросами углерода, авиаперелеты, автомобили на бензине и дизельном топливе, договоры на газовое отопление, а также на мясные продукты, например, бургеры из фастфуда. Новостям компании «Весна», пора обновления, скидка 50% на шиномонтаж, на сливки «Бай» быстро, качественно и выгодно. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода Бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. В Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
4: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах концерта на Минск, касса города и на сайтах Ticket.ru.by и 24 Афишабай. При поддержке Душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.
10: Смелее!

0: вам я советую, очень советую, явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.

0: Это же hot-tongue twist.
1: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодриссимо шоу на душевной волне. Бодриссимо шоу.
2: Нет больше печали.

0: И одно, и второе, и третье, и если можно без хлеба. Всем здрасте! Бодрого, душевного, музыкально, неожиданного утра здесь на волнах душевного радио.
1: Да просто доброго утра всем! Самое главное, вне зависимости от погоды.
0: Красавчик!
1: Мы тут для чего? Люди делают настроение, а не настроение делает погоду. Ну и погода, настроение.
0: Отлично сказано. Итак, кто мы такие? Мы легенды абсолютного ничего. Антон Бубнило, Жданов давно сидит.
1: Здравствуйте!
0: В хорошем смысле этого слова. Да.
1: Эх, купола, колокола.
0: О, я же говорю.
1: Всем привет. Дмитрий Душнило-Санкович. Это вот он.
0: Я. Душнил, душню и буду душнить. Нам такую фотку прислали. Да, у нас впереди один из самых наших любимых музыкальных часов.
1: Ну да.
0: Это возможность с вами общаться напрямую при помощи наших социальных сетей. Мы есть везде абсолютно. И ВКонтакте, и в Одноклассниках, и в Инстаграме. Мы волна душевного радио. Конечно, мы есть в Телеграме. Душевное радиочат. Можете спрашивать у нас что-нибудь. Мы расскажем. Можете нас использовать...
1: В хорошем смысле.
0: Абсолютно. В качестве экспертов, лидеров мнений. Пожалуйста, обращайтесь.
1: Мы с удовольствием.
0: Да, ну и, конечно, приятная неожиданность нашего радиошоу. Это возможность передать привет тем людям, которые этого не ожидают. Для этого нам необходимо знать, где, в каких точках звучит волна душевного радио. Это тоже у нас в Телеграме, душевный радиочат. Рассказывайте. И вот сейчас вы зацените, что у нас действительно прямой эфир. Обалденно. Ты погляди, какую весть прислал Юрий.
1: Так.
0: Юра, здорово вам. Всем привет. По случаю досталась вот такая система. Почувствовал себя меломаном из 90-х. Смотри, у нас есть даже какое-то народное звание. A&D. Антон и Дмитрий, дайте, пожалуйста, чуть кочевое протестить саб. Он, кстати, тоже подтанцовывал под белый кадиллак, подпрыгивает на столе. Вот.
1: Мощно.
0: Юра, мы услышали. Я не сторонник того, чтобы менять плейлист. Но, коль вы хотите, а вот это, смотри, какая у него, как дыра в чили. Вот это вот на...
1: Ну, это сабвуфер, да.
0: Да, я же говорю, дыра в чили, это которая там в ват идет. Это вот примерно то же самое. Юра, мы ценим и любим каждого человека, подключенного к нашей радиоволне. Специально, чтобы вы протестили своего монстра из 90-х.
1: Юр, ну и сними на видео, как это?
0: Да. Пакита! Living on video на волне душевного радио!

0: мы прям тебе трошки завидуем, вот честное
1: сейчас
0: слово.
1: Как, сейчас как валит басец.
0: Да, представляешь, потом вот эта штука упрыгает куда-нибудь на луг и будет догонять. Юра, потом дай фидбэк. Как там качнуло? Раз!

0: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мука пшеничная Лидская, высший сорт. Всего 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Golden, рафинированное. Всего 3,49 за 800 миллилитров. Хит. Заметные цены.
1: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.БАЙ и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Неожиданно посетила мысль, погладила меня по лысой голове и ушла. Я к чему? У нас сегодня среда. Да, кстати, Юрий, ну, ты ж видишь, да, мы живая радиостанция, которая откликается на удивительные челленджи наших друзей. Смотри, как у него САП, да, притерся, да, к колоночке. Написал,
7: ребят, спасибо, САП прижался к колонке, а я подсел на вайб и дотанцовывал.
6: Вайб,
7: а смотри,
6: вайб.
7: Реально глянь.
6: Да он двигается, я вижу.
7: Переместилась вообще.
6: Представляете, да, вот такая. Сейчас же, наверное, такую аппаратуру не делают. Она уже просто не нужна. Люди уже все
7: ушат. Просто делают одну колонку, вот эту, которая одна с подсветкой.
6: Ну, наверное, да. Причем подсветка забирает 80% энергии из того, что там предусмотрено. Поэтому и делают. И отключить невозможно. У меня такая мысль пришла. Интересно, а когда люди начинают уже непосредственно готовиться к выходным? Вот с какого дня? Только давай не будем усреднять вот это. Вот просто интересно. Когда вы начинаете смотреть вот в эти выходные? Поеду, и там, значит, зажгу. И там, значит, вот это вот мясо и все остальное. Вот когда уже...
7: Я не знаю, я готовлюсь сразу с понедельника.
6: Да ты вообще, мне кажется, из выходных никогда
7: не уходишь. Потому что я всегда готов. Меня только, пожалуйста, позови, я готов уже.
6: Вот. Интересно, есть чемпионат мира по лени? Ты бы выиграл бы. Ты ленивец. Вот я серьезно говорю. Надо это признать. Ленивец просто 10-го левела. Тебе надо открывать Академию лени.
7: О!
6: Я прям представляю, как она выглядит.
7: Коуч.
6: Коуч лени, да.
7: Да.
6: Причем тебе будут платить просто за то, чтобы ты молчал.
7: Так это легко.
6: И спал.
7: Это легко.
6: Ребят, мы продолжаем приятную неожиданность. Так, Юрия мы осчастливлили. Есть такое слово? Удерживая кнопку смены режима подсветки на колонке подошвы, она выключится. Саня, где только не держал. Даже об стену бил. Все равно работает.
7: Смена режима подсветки, там это все не... Что это за кухня летает? Все это не работает.
6: Ты давно стригся?
7: Да. О, слушай, ты же видишь, недавно.
6: Да, похож.
7: Понедельник.
6: На главного из Депешмот. Ребят, у нас приятная неожиданность на волне душевного радио. Вы знаете и так где-то, может быть, подслушали, где звучит волна душевного радио. Обязательно откликайтесь нам, пишите об этом у нас в Телеграме.
7: Не обязательно из огромного саба, как у Юрия.
6: Да.
7: Даже если маленькая колоночка.
6: Мы можем из Алисы подшептать вообще без
7: всяких. Раскачаем.
6: Без всяких. Ну, видишь, Саша, у тебя, значит, там что-то подороже на RGBL. А все это дешевое, не отключается.
7: У Димона просто включается, когда он ее заряжает, а выключается, когда теряет заряд просто.
6: Да. И мне кажется, в этом есть маркетинговый ход производителя, чтобы побыстрее раскачать, умертвить батарею, и чтобы я потом купил следующую, иначе неинтересно. Ну, да. Ну вот так. Где мы находимся? В Телеграме, душевный радиочат. Приходите, будем рады. Именно там мы с вами и познакомимся, и расскажем, и протянем наше псевдоподобие хорошего настроения прямо через радиоприемники и интернет прямо лично к вам. Так что рассказывайте, где волна душевного радио? Где мы?

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: шоу.
1: Мечтательно как-то сегодня пролетело время, и нам осталось только вам напомнить, что ребята из приложения Macomits, в котором вы можете найти компанию по интересам, запустили Мака-квест. Городской квест, где участники ищут тайники с денежными призами по фотоподсказкам.
2: Ой.
1: Как это работает? В день
2: так
1: игры...
2: люблю такие штуки.
1: Да, в день игры в инстаграм-аккаунте Macomits публикуются фотографии, по которым вам нужно понять, что это за место, приехать туда и найти спрятанную капсулу с денежным призом. Кто первый нашел? Того и тапки. Кто-то оплачивает веселье остальных.
2: Ёлки-палки.
1: И очень важный лайфхак. Если вы хотите получить преимущество, устанавливайте приложение Macomits, находите и вступайте в специальную встречу MacQuest. Там подсказки появляются на один час раньше.
2: Я всегда хотел, чтобы такое проводилось в моем городе. То есть оно, получается, у нас и проводится?
1: Да, конечно. Новые тайники будут появляться весь май по пятницам. Ну и напоминаем, что все анонсы новых тайников ребят публикуют у себя в Instagram, поэтому подписывайтесь на Macomits в Инсте, устанавливайте. И было очень отрадно, я вчера прям возгордился. Люди в Macomits организовали совместную встречу, чтобы пойти на танцплощадку, куда приезжает все душевное радио.
2: Ничего себе.
1: Да, 30 мая мы всем составом, всеми диджеями на сцене стадион Локомотив.
2: Ой, оторвемся вообще.
3: Какая полезная штука, да?
1: Да, и там вот кто-то создал вот такую вот встречу, так что если кому-то грустно, нет напарников, заходите в Macomits и ищите танцплощадка там, и найдете, присоединяйтесь там, договаривайтесь о том, в каких костюмах вы будете. Все больше и больше людей приходит в пионерских галстуках, расписанных там, made in USSR.
2: Приходите, приходите,
1: с флагами,
2: кстати,
1: там и все остальное. 30 мая, напоминаю, мы грандиозно заканчиваем очередной такой насыщенный, очень классный, яркий, интересный сезон танцплощадки душевного радио. Это уже традиция, второй год. Мы приезжаем все вместе, но мы вам еще шибеку не показывали. Нет, не так надо. Мы на вас еще шибеку
2: не выпускали.
1: Не выпускали.
2: Да.
1: Вот 30 мая в Гомеле мы на вас выпустим шибеку. Каждый диджей со своим сетом.
2: Звучит страшновато.
1: Да, мне их тоже
2: мы
1: жалко.
2: Выпустим на вас шибеку.
1: А мне их тоже жалко. А что делать? Мы ее все равно привезем. Вот так вот. Так что, ребята, Macomits — это круто, это здорово, это интересно, это ново. И это действительно полезно. На этом у нас, наверное, на сегодня все. Где какие-то листики?
2: Завтра встретимся.
1: А новостей на сегодня у нас больше нет.
2: Адьос.
1: Адьос, пока.
0: Они большие, они блестящие,
4: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Пока!

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. В Беларуси 16 мая риэлторские услуги смогут оказывать только члены профильной палаты. Для законного оказания услуг специалист обязан состоять в штате риэлторской организации, в должности риэлтора иметь идентификационную пластиковую карточку. Кроме того, такой специалист должен быть действующим членом палаты риэлторов. Если специалист не состоит в штате организации, он не вступил в палату до 16 мая, то будет отстранен от оказания услуг. За сутки в милицию поступило около 500 сообщений о звонках телефонных мошенников. Оперативники задержали 4 курьеров. Как сообщили в МВД, у них изъяли более 100 тысяч рублей. Зарегистрировано 48 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. В лидерах преступных схем телефонные звонки от имени должностных лиц, покупка товаров на интернет-площадках и хищение с использованием соцсетей. Последний звонок прозвенит 23 мая для выпускников Минска. Об этом сообщают в Мингорсполкоме. Во всех школах столицы с 10 до 11 утра пройдут торжественные мероприятия в честь окончания учебного года. Для выпускников 11 классов дополнительно организуют городской праздник на Минск-арене. Он стартует в 17:00. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. В Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама. Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров. Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Сфера медицины в этом году планирует показать еще более достойный результат в плане экспорта услуг. Как рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев, в прошлом году смогли преодолеть планку в 50 миллионов долларов. Эта цифра выше прошлогодней. Издательство «Беларусь» презентовало масштабный четырехтомник об истории страны, и он уже есть в продаже. У него доступная цена – около 50 рублей за 4 тома. Найти его можно и в библиотеках. Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрет подчеркнул, что основные цели издания – презентационные. Книги максимально адаптированы для зарубежной читательской аудитории и дипломатического корпуса. В Минске открылся весенний-летний сезон уличной торговли и общественного питания. Площадки пока начали работать в тестовом режиме. Активно развивается инфраструктура в парках и скверах. Всего начнут работать более 750 объектов. От уютных летних кафе до киосков с мороженым и стильных фудтраков. Торговля на пляжах, как правило, начинается с 1 июня при благоприятных погодных условиях. В конце мая в столице откроют и большой фудкорт у Дворца спорта с различными активностями. Новый сезон проекта «Спорт для всех», который организует президентский спортивный клуб, стартует в Минске 5 июня. Бесплатные тренировки для всех желающих будут проводить возле Дворца спорта в парках Тивали имени Павлова, Лошадском и 50-летие Великого Октября, а также в сквере на улице Калиновского. Для минчан готовят около 40 активностей, в том числе инклюзивные, рассчитанные на людей преклонного возраста. Чтобы присоединиться к проекту «Спорт для всех», зарегистрированным ранее участникам необходимо обновить данные в личном кабинете, а новым – зарегистрироваться. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3 рубля 28 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди, местами сильные, грозы, порывистый ветер. В Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио-шоу «Недушный день» с Ольгой Шибеко.

0: Карт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские – значит натуральные.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057.
6: Доброго дня!

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Продолжается 13 число на календаре, середина недели. И что это вообще за денек такой? В целом такой где-то солнечный, где-то туманный, облачный, но все равно очень-очень красивый, потому что весна другой быть не может. Все вокруг цветет и утопает не только в лужах, как в столице сегодня, но и в зелени. И сегодня, 13 мая, оказывается, день одуванчиков. Не зря назвали. Да, к 13 мая они уже в силу вошли, распустились, желтеньким нас радуют, и не только воздушностью своей в том числе, уже

0: кому-то пришлось их не раз косить, выпалывать. Да, они вошли в свое полное цветение. И мне вот стало интересно, что вы из одуванчиков когда-нибудь пробовали делать. Когда-то в детстве плели венки из красивых этих цветочков, овладели этим навыком. Кто-то делает салаты, кто-то какие-то отвары потом в баньке, например, применяет, чтобы волосы были более шелковистыми. И вот у меня в связи с этим к вам задание. Прямо сейчас в телеграм-чате напишите больше всего применения одуванчиком. Вот все, что знаете, все, что можете уместить в одном сообщении, отправляйте нам в телеграм-чат Душевного радио. И кому-то из вас, самому такому приспособленному к человеку, к жизни с одуванчиками, достанется в подарок чай не из одуванчиков, чай набор чая Такамори для настроения. Пишите, жду ваши одуванчиковые рецепты.
1: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Телеграм-чат радийный можно отправлять приветы коллегам, людям малознакомым, но приятным, даже водителю, который на нашей волне в эти минуты, и тем, кто выздоравливает поддушевное или приобретает выгорание на работе. Всем можно отправлять приветы, и тем, кому сегодня хорошо и не очень, будем это исправлять. Ну а пока постараемся штабелями уложить области применения одуванчиков. Сегодня их день в календаре. Ну как в девчатах узнали, что картошка бывает жареная, отварная, пюре фри-пай с укропом, с капустой и так далее. Так и из одуванчиков, оказывается, можно очень много чего приготовить. Даже пиво готовят из одуванчиков. Такой крафтовый домашний напиток. Сбраживают цветочки с сахаром, лимоном, с добавлением дрожжей. Еще супы из них готовят, вино из них готовят. Настойки разные, натирки, салаты. И в области применения, да, во-первых, они еще очень красивые, да, Кирилл об этом говорит. Украшения из них можно делать, об этом рассказала Ксения у нас в телеграм-чате и прислала какие-то шикарные стекляшки, заточенные одуванчики. Это уже похоже на шедевр. Кто-то закатывает варенье из одуванчиков, готовит смузи с добавлением сельдерея, зеленого яблока и лимонного сока. Этот человек под ником Волшебник прислал, вы же подпишитесь. А может быть, вам нравится, когда вас называют волшебником, ну хоть где-то. Кто-то одуванчики как шикарную фотозону использует. Ну вообще, сколько секретов в себе таит этот пушистик. Оказывается, по нему можно узнать время. Просто глядим на одуванчик, и цветы открываются в 6 утра и закрываются в 15:00. Нормальный такой рабочий день, да? Одуванчик еще барометр прекрасный. Перед дождем цветки прячутся, складываются, будто в зонтик. И еще одуванчик-рекордсмен, он дает до 7000 семян за жизнь. Если бы они все проросли, то планета наша превратилась бы в такую одуванчиковую, желтую, счастливую, жизнерадостную. Ну и, конечно, одуванчики, какие узоры оставляют на нашей коже, может быть, это тайные послания. Можно их расшифровывать периодически. Ну и пишите вы, что мы еще не назвали, и в конце этого часа самому внимательному любителю одуванчиков, тому, кто найдет больше всего областей применения этому растению, подарок – набор чая Такамори от Душевного радио.
0: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: Слушай, любимая, проверенная.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Мороженое «Белый полюс», пломбир шоколадный. Всего 99 копеек за 70 грамм. Квас «Бочковой», белорусский оригинальный. Всего рубль 69 за 1,5 литра. Хит. Заметные цены.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шибека.
1: Консервировать лето с помощью одуванчиков, как у Рэя Брэдбери, стоит попытаться. Дожди скоро закончатся, снова май будет тягучим, полным запахов, звуков, красок весны в лет приходящий. А мы еще удивляемся тому, что дети сейчас взрослеют раньше. А то, что тополь цветет в июне, а одуванчики в мае уже привыкли, да? Но настоящим рекордсменом, знахарем одуванчиковым, знатоком одуванчиковым сегодня может смело себя называть Ольга. Каких только рецептов она нам не прислала в телеграм-чат, как не существует болезни, которые бы мазь Вишневского не вылечила, да? Или в школьном медпункте с этим справляется активированный уголь. Так у Ольги практически дипломная работа готова на тему одуванчики и область их применения в быту. Ольга, ставлю лайк вашему сообщению, и мы все дружно вас можем поздравить с тем, что сегодня в этом часе набор чая Такамори достается именно вам. С одуванчиками будет вообще замечательно.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Для того, чтобы вашему привету были рады, включайте душевное радио, ну так незаметненько, у того, кому будем настроение отправлять. Можно ссылочку прислать человеку на сайт душевнаярадио.бай, потому что нас можно слушать через интернет в любой точке планеты. Ну а сейчас еще и в космосе, и, наверное, оттуда не иначе. На нашей планете оказалась Иоланта. Сестра прислала в Инстаграм родиной секретное сообщение, что у Иоланты сегодня день рождения. Ты, сестра, воплощение женственности, эстетики, мира, радости, таланта. Очень хочется побольше вечеров проводить за гитарой рядом с твоим чудесным голосом, наслаждаться им в весенний. Ты как птичка, сияешь, щебечешь и радуешь всех нас своей волшебной энергетикой. С днем рождения, сестричка! Пусть все мечты осуществляются, настроение всегда будет в топе, пусть наряды будут всегда отражать твое внутреннее состояние, и гардеробчик будет супер дофаминовым, ярким. Пусть всегда у тебя все будет замечательно. Пишите и вы в телеграм-чат, в инстаграм душевного радио о том, кого сегодня будем 13 мая с чем поздравлять. Продолжим в следующем часе.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: час дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. В Беларуси в случае необходимости могут выявлять хантавирус. Об этом в эфире Первого информационного рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Академии наук Андрей Гончаров. По его словам, для диагностики заболевания в организациях Минздрава разработана собственная тест-система. Она позволяет выявлять вирус методом ПЦР в режиме реального времени. Хантавирус не новая угроза для Беларуси. Случаи заболевания этой инфекции регистрируются еще с 90-х годов. Хантавирус – семейство вирусов, которые в основном заражают мышевидных грызунов и в них же циркулируют. Чаще всего заражение происходит на дачах во время сельхозработ или отдыха на природе. Специалисты советуют избегать контакта с грызунами и тщательно мыть руки после уборки помещений. Адвокаты в пятницу проведут бесплатные консультации. Акция посвящена Дню семьи. Как передает Белта, воспользоваться возможностью смогут многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Акция пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Она проводится в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробности в сети. Федерации профсоюзов рассказали, могут ли наказать работника за невыполненное поручение в мессенджере. По мнению юристов, использовать чаты в рабочих целях не запрещено, однако есть нюанс. Это законно при взаимном согласии сторон. Оптимально, если порядок их использования регламентирован внутренними правилами организации или же прописан в трудовом договоре, где четко указано взаимодействие. Зачастую использование в работе мессенджера в организации не регламентировано. При этом само приложение устанавливается на личных телефонах сотрудников. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль 16 октября в столичном дворце спорта. Состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. К новостям компании. А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки «Бай». Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек. Евро 3 рубля 28 копеек. 10 юаней 4 рубля 12 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 78 копеек.
0: Года на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, дожди, местами сильные грозы, порывистый ветер в Бресте 12-14, в Гродно 11-13, в Витебске 17-19, в Могилеве 15-17, в Гомеле 16-18 с плюсом. В Минске дождь и 12-14 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Беларусьбанка одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте беларусьбанк.бай.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиан». Разумный выбор качественных шин.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Сказал, что мы проводим время свободное, как пенсионеры. Сидим в обеденном перерыв, отдыхаем, радио слушаем и в Телеграме что-то там пишем. Что за вздор? Если свободная минутка, отдыхаем аж до умопомрачения. Посему предлагаю чаевничать без продыху в эти мгновения, чтобы не полагаться на волю случая. Сами давайте запустим бумеранг приятного. Пусть даже потом останется только гадать, успеем или пропустим момент, когда наши сообщения будут читать по радио, но все равно прямо сейчас в Телеграм-чате нет руки ни голубем. Пришлем сообщение своим коллегам, друзьям, приятелям, соседям. В общем, где сейчас находитесь, посмотрите, если люди рядом, и отправляйте им приветы в ТГ-чате или в Инстаграме душевного радио. Уже можно.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Обеденный перерыв больше не к движению располагает, а к какому-то сонному, тихому, очень сладкому, спокойному, умиротворенному, еще много-много-много-много прилагательных часу. Потому что, погода, она очень нас влияет, мы люди зависимые, чувствительные. А с другой стороны, мы не можем побороть в себе вот это желание постоянно зевнуть и съесть что-то вкусненькое, включить на заставку что-то, что будет нас очень мало двигать. А вот и нет, дверь жуха внутри, она просыпается с тем, как мы увеличиваем громкость в своих приемниках. Хватит уже втихаря слышать душевное радио, пусть все коллеги подключаются и приветами вас в том числе заваливают, потому что в середине недели очень нужна помощь сторонняя. Кофе уже не справляется, не только сном одним, да, мы выживаем, нам нужны эмоции. Откуда их брать? Конечно же, друг от друга. Кто сейчас в ресурсе, делимся приветами. И привет от Кирилла. Кирилла из Гомеля летит Игорю Антоненко. Не просто привет, а такой поздравительный с мешочком и с подарками Игорю, который сейчас в Италии едет в Верону по красивым дорогам, наслаждается солнышком и подпитывается витамином D, улыбается, слушает душевное радио, потому что мы есть везде, где ловит интернет. И вам повезло, Игорь, что у вас есть интернет, вы, наверное, освоили все эти электронные сим-карты. Сейчас же так удобно, можно уже все это в приложении взять, купить, и куда бы ни приехал, у тебя есть симка, не нужно уже на вокзалах стоять и покупать эти карточки, трясущейся рукой вставлять телефон. Технологии... Да, дошли уже до такого уровня, что путешествовать становится в удовольствие, легко и радостно. Двигайтесь по жизни, Игорь. Пускай сейчас вы где-то находитесь на сапожке, на острие или в голенище этого красивого места, этой красивой страны. Вы возвращайтесь в Беларусь, будем вас ожидать. Как минимум, Кирилл уже готовит, пакует подарки. Где-то там будут пряники, драники, сало. В общем, будем вас после пасты отмывать, откармливать полезной белорусской едой. Ждем ваши приветы в ТГ-чате Душевного радио.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шебека.
1: Отправляем рейсом космическим всю печаль подальше от планеты и от нас. Можно печаль затанцевать, выдавить сок из положения грустного, как это делал Челентано, а потом наслаждаться напитком, растягивая удовольствие. Ну и, кстати, настроение улучшают и ароматы. Весной они, конечно, повсюду, и запахи, они не просто так витают в воздухе после зимы. Это очень нужно нашему мозгу, нашему настроению. Природа так придумала не просто, да, не вот просто взяла и придумала, а везде заложен глубокий смысл. Оказывается, запахи проходят через обонятельный нерв в лимбическую систему, которая отвечает за эмоции, интуицию, память. И с помощью запахов можно на свое настроение влиять. Поэтому для вдохновения, для энергии, бодрости, улучшения фокусировки нужно себя окружать цитрусовыми ароматами, такими как лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут. Они снимают усталость, да, и повышают работоспособность. Еще для бодрости и вдохновения подойдет мята, розмарин, бергамот и пряности. Корица, гвоздика. Сразу такое настроение уютное, правда, да? Сил как-то придает само упоминание об этих ароматах, об этих специях. Вам ничего не напоминает? Перечислить бергамот, корица, гвоздика, апельсинчик. Ну, получился какой-то эгнок или там горячий шоколад, глинтвейн. Вот что улучшает настроение в любой день. Поэтому термостаканы заполняем тем, что нравится. Ну и наполняем себя через уши новостями приятными в теме, которые звучат в этом часе приветами. Они со всей страны собираются у нас в телеграм-чате. И вот с наступающим днем рождения Гарри и друзья спешат поздравить Сергея Кирилюка из Гродно. Точная дата, пишут друзья, утеряна. Вот как бывает. Но мы не пропустим. То есть у ребят, у друзей, у коллег из Фрутпака есть такая, не знаю, какая-то уже технология из года в год. Понимаете, когда из года в год не в тот день поздравляешь человека, уже мозг запоминает неправильную дату. Но где-то интуиция подсказывает, что на этой неделе, и чтобы не пропустить события, чтобы человеку все равно сделать приятно, нужно поздравлять его каждый день. Правильно я размышляю? Кирилл и друзья, я верно говорю? Ну вот-вот, наверное, в этом и ваш коварный, такой привлекательный план. Каждый день на этой неделе отмечать день рождения Сергея Кирилюка. А вы не отказывайтесь от подарков ежедневных, от внимания. С праздником! Душевная

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Второй час после полудня заканчивается. Привет там от Натальи и Сергея, Виталию Денисенко. В инстаграм душевного радио прилетело сообщение. Но если вы не знали о существовании семейного доктора, так вот этот человек на себя взял такую ответственность, либо ему просто ее вручили. И мне кажется, отличное пожелание, чтобы вас, друзья, семьи беспокоили только своим отличным самочувствием. Чтобы все у них было в норме, своей просто выдающейся нормой в любом показателе, любого анализа, любого сустава в том числе. Ну и вообще, ой, давайте уже праздновать эту жизнь, потому что, ну вот, прелесть среды до любого дня недели заключается в том, что мы сами можем выбрать, как этот день прожить, как этот час прожить, минуту. Можно вот таким вот вайбом, как все ужасно, да, и закатывать глаза ходить, а можно вот таким, эй, ну вот есть разница, чувствуете?
0: Душевное радио.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Шри-Ланка могут вывести отношения на новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на встречу с министром иностранных дел Шри-Ланки, передает Белта. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что сотрудничество стран уже приносит конкретные результаты. В качестве одного из примеров он назвал недавнее открытие прямого авиасообщения между странами, а также создание группы дружбы с Беларусью в парламенте Шри-Ланки. В Беларуси планируют создать реестр производителей одежды для школьников. Этот вопрос обсудили на рабочей встрече под руководством председателя Госстандарта Елены Моргуновой и главы концерна «Беллекпром» Надежды Лазаревич. Предполагается, что перечень разместят на портале «Качество Бел», а также на ресурсах Госстандарта и «Беллекпрома». Он может быть полезен родителям, покупающим школьную форму, Министерству образования и производителям. Виртуального пациента для обучения студентов медицинских вузов и аттестации врачей разработали в Беларуси. Уникальность данной программы заключается в том, что платформа открытая, позволяющая насыщать программу любым качеством и сценарием различной степени сложности. Пока наработано 12 сценариев, но программа расширяется. Эксперты назвали самый продаваемый телефон в мире. Им оказалось кнопочное устройство Nokia. Продажи составили 250 миллионов. Эксперты полагают, что в ближайшие годы рекорд продаж Nokia не будет побит. На втором и третьем местах по объему продаж оказались iPhone 6 и 6 Plus. Их суммарно приобрели 224 миллиона раз. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,78.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Днем пройдут дожди. Температура ночи составит от плюс 1 до плюс 10. Днем до 20 тепла. В Бресте и Гродно плюс 18-20. В Витебске, Гомеле и Могилеве 15-17 тепла. В Минске завтра до 17 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Недушный день.
4: До зари, от темна до темна. С вами Душевное радио. Говорим о любви, о том, что помогает сохранить жажду к жизни и утоляем ее по чуть-чуть с помощью мировых хитов, проверенных временем. Но единственное, только не могу повлиять на погоду. Ну, никак, не научилась пока. Но знаем, что в доме она только имеет значение, поэтому латаем крышу, укрепляем, чтобы далеко не уезжала. Ну, а, кстати, на любые подвиги просто нужно созреть. И если кто-то ищет отговорки, кто-то использует любую возможность. Вот недавно прочитала новость о Константине из Бобруйска. Наш, между прочим, белорус на велосипеде проехал все районы нашей страны. Вот только пользуясь двухколесным транспортом, после 40 лет научился кататься. Потом устроился поудобнее, взял с собой палатку и поехал в приключение большое подальше от семьи, которая его, естественно, дома ждала. Но вот такое тоже бывает. И на какие вас приключения тянула жизнь, что у вас было такое единоличное? Ведь в эти мгновения, когда ты отправляешься на поиски себя, в целом никто из компании в целом не нужен, правда? Нужен ты и какая-то деятельность. Вот у меня, например, в семье есть люди, которые уходят в гараж, если хотят восстановить свои силы, и пропадают там на долгие-долгие часы. Кто-то идет и делает очередной фундамент для какой-нибудь пристроечки. А как вы развлекаетесь в свободное время, как восстанавливаете свой баланс? Пишите в телеграм-чат Душевного радио. Поболтаем.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Уже пора позаботиться о будущем. Знаю, не хочется, лень, но можно хотя бы запланировать отдых. Или, может быть, для вас отдых равно спонтанность. Есть такой момент, но в целом пришло время для любимой народной забавы. Сравнивать цены в санаториях с отдыхом на море в этом году, да? И, естественно, в итоге никуда не поехать. Ну, по классике. А санатории, между прочим, стали трендом в эпоху повальной усталости. Людям захотелось простоты, искренности, захотелось поменьше тратить времени на то, чтобы доехать до того самого отдыха, а быстрее приступить к самому процессу восстановления. Номера в наших оздоровительных учреждениях уже в дефиците. Пишут в интернете, что свободных мест практически не осталось. Они либо забронированы, либо уже выкуплены. Но мне всегда казалось, что там очень дорого. Но оказывается, все зависит от количества дней, от номера, программы лечения, популярности санатория тоже, да. Но цены, конечно, не маленькие. А зумеры взяли и все здравницы забронировали. Потому что лечение и оздоровление в наших санаториях теперь больше не отдых для пенсионеров, как я думала. Молодежь раскусила прелесть еды из столовой. Готовить не надо, да, убирать не надо. Вот эти прогулочки неспешные по какому-нибудь чудесному парку или лесу. Кислородные коктейли теперь просят на баре, да, и с удовольствием ходят на процедуры. Я бы тоже от такого отдыха, кстати, не отказалась.
2: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.

0: Музикальний квіз на душевном радио.
1: Скоро будет, что предъявить в концертном зале Минск. Кому-то из вас два билета подарим. Тому, кто выполнит музыкальное задание, отгадает, вспомнит, что за композиции прозвучали, и пришлет правильный ответ в телеграм-чат душевного радио. Первый правильный ответ и получит два билета. Значит, открываем телеграм-чат, достаем телефон, открываем на экранах своих макбуков, ноутбуков, компьютеров, не знаю, телевизоров, все. Что подключается к интернету, должно работать. Ну, конечно же, радиоволны, они быстрее информацию доносят, поэтому те, кто слушает радио вот так вот через приемничек, у тех небольшое, но преимущество есть. Вот такие секреты вам раздаю в прямом эфире, поэтому включайте, ловите душевное радио, можете и трансляцию захватить. Тут не будет подсказок, потому что сегодня все в целом довольно просто. Я в вас верю. Итак, одним сообщением три правильных ответа присылайте, отгадывайте, кто исполнил эти композиции. Кусочки буквально из них сейчас услышим. И присылайте правильный ответ в телеграм-чат. Но важное уточнение. Если вы в течение месяца уже на душевном радио что-то выигрывали, к сожалению, вы подарок получить не сможете. Надеюсь на вашу честность, а все остальные готовы. Поехали!

0: Через несколько минут подведем итоги. Все треки отзвучали. Жду ваши сообщения в телеграм-чате.
1: «30 мая в Гомеле они сделают это снова! 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене! Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
0: Ольга Шебека,
2: Сергей Синькевич
3: и Дарья Утюжникова!
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую! 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Музикальний квіз на душевному радіо.
1: Музыка на душевном радио вообще никогда не останавливается, за редким исключением, но сейчас не те моменты. И музыкальный квиз у нас с вами вот так вот просто, как будто уже и заканчивается. Правильных ответов очень много в телеграм-чате. Это, естественно, меня радует. Я в который раз убеждаюсь, что с вами играть мне нелегко, потому что любые задания, щелкайте как орешки, надо мне усложнять, что ли, для вас все эти музыкальные квизы. Но в любом случае, давайте проверим, что у нас звучало не так давно в эфире. А это в эфире, между прочим, у нас не звучало. И это тоже у нас в эфире не звучало. Но сейчас мы проверим, что же было. Вот это уже было. Это была Жанна Агузарова или группа «Браво». Музыка связала, вспомнили группу «Мираж». И не поверили слезам вместе. Шурой три правильных ответа. Первый прислала Алана. Аплодисменты Алане. Да, и по всем правилам, которые я озвучила, вы давно же ничего на душевном радио не выигрывали, поэтому подарок смело получаете. Что же вас догоняет? Два билета на комедию «Сниму квартиру». 14 июля в концертном зале «Минск» пройдет этот спектакль. Там знаменитые артисты на афише, значит, будет очень интересно. Ну, как минимум, посмеяться у вас точно получится и получить заряд бодрости. За кадром вам расскажу, как забрать подарок.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: А вы так не удивляйтесь, просто приветов настолько много у нас в телеграм-чате, в инстаграме накопилось, что я решила, приветы же хороши к обеду, правильно? Все нужно делать вовремя, поэтому вот из Гомеля от Кирилла и Светланы летит поздравление с днем рождения Никите Демченко с 23-летием. Ты, Никита, настоящий мужчина, и это, между прочим, говорят ваши тесть с тещей, как мне удалось рассекретить. Вы строите дом в вольной борьбе, нет равных. Вам и вам желают в первую очередь здоровья для продвижения всего, что напланировала жена, то есть их доченька, правильно? И радости, конечно же, ежедневной. Ведь у мужчины всегда должна быть цель. Для этого должна быть хорошая жена. Поэтому вдохновение вашей супруги, здоровья вам. Ну а Елена без всяких поводов, без каких-то дней рождений, просто своему коллективу частного предприятия Денмед-Н отправляет привет. Пишет, что нас мало, но мы веселые и позитивные. Всем хорошего настроения в этот дождливый день. Но в Беларуси не везде дожди. Это просто над столицей что-то льет. Но мы это честно пытаемся как-то преодолеть эту вселенскую несправедливость. А Михаил большой привет отправляет всем жильцам Волсоковского дома-интерната. И там уже планируется программа. Пишет, что объединяет душевное общение друг с другом, на выходных чай с печеньем. Но Михаил так уже удочку, как опытный гость, закидывает, начиная со среды, чтобы все готовились ко встрече с ним. Ну а мы с вами встретимся завтра. Готовьте приветы, отправляйте их, можете с утра в телеграм-чат душевного радио. В общем, когда придет вдохновение. До скорого!
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Сверим время. 3 часа дня. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Шри-Ланка сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки, передает Белта. По словам главы белорусского МИД, визы станут бесплатными с 25 мая. Въезда в Польшу и Литву ожидают 85 грузовиков. Об этом Белта сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета. На границе с Польшей перед погранпереходом Бобровники находятся 25 большегрузов. Контролирующие службы за сутки оформили 17% фур от нормы. Перед литовскими погранпереходами Медининка и Шельчининка скопилось 60 большегрузов. За 24 часа сопредельные пункты пропуска приняли 31% грузовиков. В белорусских школах снова появятся электронные дневники и журналы. Их использование возобновляется во всех учреждениях общего среднего образования. Причина – переход на государственную цифровую платформу, которая обеспечивает повышенный уровень защиты персональных данных. Добавлю, ранее многие школы отказались от электронных дневников из-за ужесточения требований к безопасности информации. Частные платформы, с которыми сотрудничали учреждения, не могли гарантировать необходимый уровень защиты. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелих, ансамбля танцы, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким звучанием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,78.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, днем пройдут дожди. Температура ночью составит от плюс 1 до плюс 10, днем до 20 градусов тепла. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. В Минске завтра до 17 градусов тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
1: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай».
2: При поддержке душевного радио.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте, комфорт в каждой поездке, безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант» — разумный выбор качественных шин.
4: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Доброе.

0: Реклама.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Бананы всего 3,59 за килограмм. Цыпленок бройлер, тушка охлажденная, всего 5,99 за килограмм. Хит. Заметные цены.
2: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
1: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая! 15 и 16 мая. Сыр «Молочный мир» легкий, 20% жирности, всего 2,99 за 200 грамм. Щеговина копчено-вареная, смачная, «Велес Мит», всего 11,59 за килограмм. Хит! Заметные цены! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-16. 629-624-1057.

0: ищете смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Шри-Ланка договорились разработать дорожную карту сотрудничества на среднесрочную перспективу. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По итогам переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки передают Белта. Главы МИД Беларуси и Шри-Ланки искренне приветствовали выход на подписание в ходе данного визита ряда двусторонних документов, в том числе в вопросах авиасообщения, образования и здравоохранения. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что страны конструктивно взаимодействуют и оказывают важную поддержку в рамках международных организаций. Топ-3 региона по многодетности в Беларуси назвала на пресс-конференции заместителя министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова, сообщает Белта. По ее словам, неизменным лидером является Брестский регион, в котором проживает 24 200 многодетных семей. На втором месте находится Минская область, чуть больше 20 тысяч. И Гомельский регион завершает топ-3 – 19 тысяч семей. Самая многодетная семья проживает в Минской области, в ней воспитывается 15 детей, из них 14 являются несовершеннолетними. Минск готовится принять форум женщин-предпринимателей союзного государства. Он пройдет 21 и 22 мая и объединит представительниц бизнеса Беларуси и России для обсуждения совместных проектов, деловых инициатив и новых направлений сотрудничества. И это отражение устойчивого тренда. Женщины все увереннее занимают позиции в экономике и управлении. Сегодня в Беларуси доля бизнес-леди составляет почти 42%. В Беларуси увеличился возраст вступления в брак. Для мужчин это 28 лет, а для женщин – 26. Многие предпочитают сначала пожить для себя, получить образование, встать на ноги или выбирают сожительство вместо официального оформления отношений. По результатам соцопроса, в числе первостепенных и базовых ценностей беларусы выделили здоровье, детей, семью, а также родных и близких. Подумай о своей ласточке уже сейчас. Шиномонтаж 4 колес от 29 рублей. 70 предложений со скидкой 50%. Забирай промокод на сайте и в приложении сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,78.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, днем пройдут дожди. Температура ночью составит от плюс 1 до плюс 10, днем до 20 тепла. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. В Минске завтра до 17 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкард Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
3: Танцплощадка.
2: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
4: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая, Брест, клуб «Медуза».
2: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Телеграмм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 15 и 16 мая. Колбаса сыровяленая, Твинская премиум, Борисовский мясокомбинат. Всего 17,99 за 1 килограмм. Кукуруза нежина, сахарная. Всего 1,49 рубль за 340 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-600. 24-10-57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Shop Beltelecom.by. Подробности в Могилевской области.

0: Заходи.
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
0: Сам в армии служил?
1: Да нет пока.
0: Что, косит?
1: Косит в городе.
2: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец в глаз бил, чтоб шкурка целая была.
0: Да?
3: Да.
0: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат. Будем вас воспитывать.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь предлагает Шри-Ланке рассмотреть обучение специалистов по многим направлениям. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По итогам переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки, передают Белта. Глава МИД также заверил в готовности Беларуси содействовать социально-экономическому развитию Шри-Ланки. Такая работа уже ведется, например, в формате подготовки ланкийских специалистов-медиков. Сейчас почти 3000 студентов проходят обучение в нашей стране. Направления будут расширять. Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам ко дню семьи. Женщины смогут обратиться в любую нотариальную контору страны и получить квалифицированную правовую помощь по любому вопросу, входящему в компетенцию нотариуса. Прием граждан будет осуществляться 15 мая в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор. Более подробная информация есть на сайте Белорусской нотариальной палаты. Прямые линии Минского городского исполнительного комитета и районных администраций пройдут 16 мая, сообщает агентство «Минск Новости». С 9 утра и до полудня горожане смогут задать вопросы заместителю председателя Мингорисполкома Олегу Корзуну. В аналогичный промежуток времени у граждан будет возможность пообщаться с представителями руководства районных администраций. Стартовала продажа билетов на душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций с 15 по 17 октября. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,78.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Днем пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от плюс 1 до плюс 10, днем до 20 тепла. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. В Минске завтра до 17 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
0: Реклама.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
8: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back.
9: каждый будний день с 17 до 18.00.
0: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Прокачай авто музыкой в дорогу.

сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Сохраняем память и строим новое. Специальная акция в комплексе «Минск-Мир» в честь Дня Победы. До конца мая для квартир, бизнес-апартаментов и коммерческих помещений рассрочка от застройщика без увеличения цены до 30 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Жизнь прекрасна. Живите в мире. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 18:00. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – Белкарп и Беларусьбанк.
3: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
4: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает Белта. Главы правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитии договоренности Александра Лукашенко и Владимира Путина о наращивании белорусско-российского тагругового экономического и научно-технологического сотрудничества, достигнутых на переговорах 8 мая в Москве. Александр Турчин и Михаил Мишустин подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве – и Евразийском экономическом союзе. Республиканская акция МЧС «Безопасные каникулы» стартует в Беларуси 15 мая. Главная цель – напомнить взрослым и детям о ценности жизни и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности, предупредить пожары, трагедии на воде и другие несчастные случаи. По 31 августа специалисты объединят усилия, чтобы напомнить. Лето – время приключений, но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. В каком месяце белорусы заключают больше всего браков, рассказали в Белстате. За 2025 год в республике было заключено чуть более 52 тысяч брачных союзов. Более трети браков заключаются в летний период. Наибольшей популярностью у белорусов пользуется август, заключено 7800 браков. Реже браки заключаются в марте, 2600. Отмечу, Белстат ежегодно готовит статобзор к Международному дню семьи, который празднуется 15 мая. Французская полиция выпустила предупреждение из-за нетрезвых оленей. Странное, непредсказуемое и порой опасное поведение оленей связано с интоксикацией. Весной они начинают поедать ферментированные фрукты и почки. Забродившие плоды, а также гниющую растительность приводят к повышению уровня алкоголя в крови животных. Дезориентированные олени теряют страх перед транспортными средствами, могут выйти на проезжую часть, напасть на машину или даже вломиться в жилой дом. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 79 копеек, евро 3,28, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,78.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Днем пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от плюс 1 до плюс 10, днем до 20 тепла. В Бресте и Гродно плюс 18-20, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 15-17. В Минске завтра до 17 с плюсом, а также без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на «Душевном радио» только музыка, проверенная временем.

0: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
1: Ольга Шебека,
2: Сергей Синкевич
3: и Дарья Утюжникова.
0: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
5: Душевное радио.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вау! Бетера раздает двойной

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Вау! Бетера раздает двойной бонус.

0: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Это весна и любимая музыка. Душевное радио.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

0: Вовсе Вспышкин и Никифоровна представляют. А представляете ли вы?
1: Танцплощадка.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

0: Дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

Сверим время. 3 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».